0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: порога.
1: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: В Бресте все чаще находят старинные надписи на зданиях, датируемых почти вековой давностью. Они словно шепчут нам о том, что происходило на этих улочках 100 лет назад. Во времена торгового расцвета город пестрил мозаикой надписей имперского, польского и еврейского периодов. На первых этажах домов размещались парикмахерские, мастерские и магазинчики, а на вторых жили их владельцы. Чтобы завлечь покупателей, рекламные вывески писали прямо на кирпичах, нередко прибегая к услугам художников. И вот спустя столетия эти надписи, освобожденные от слоев штукатурки, обрели новую жизнь. Яркие примеры можно увидеть на улицах Карла Маркса и 17 сентября. Реставраторы города приняли мудрое решение сохранить эти исторические свидетельства, тщательно воссоздавая почерк первых мастеров и химический состав материалов. Специалисты кропотливо изучают каждую надпись, устанавливая ее владельца и автора. Стремясь сохранить исторический облик Бреста, реставраторы бережно обращаются со всеми обнаруженными старинными элементами. Так в бывшем здании суда, построенном в конце 19 века, не удалось восстановить первоначальный вид из-за сильно разрушенной кладки. Однако ее фрагменты теперь стали экспонатами, напоминающими о былом величии здания. В планах города разработать туристический маршрут по таким историческим объектам, превратив Брест в живой музей под открытым небом, где время застыло на стенах. Улица 17 сентября сегодня представляет собой тихий жилой квартал. А в начале прошлого века здесь бурлила жизнь. Недавно строители обнаружили еще одну надпись, которая вскоре будет исследована специалистами. Масштабная реставрация в Бресте продолжается. И, возможно, историков ждут еще много удивительных открытий.
0: Брест аудиогид.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 тепла.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Ночь скидок в «Аскона». С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Аскона Бай» и по номеру 7176.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что это день-праздник для олимпийских чемпионов и начинающих спортсменов, работников отрасли и миллионов любителей активного образа жизни. В стране созданы все условия для занятий физической культурой и спортом, формирования сильной и здоровой нации. Многочисленные победы наших атлетов на крупнейших мировых первенствах вызывает чувство гордости за Беларусь и способствует патриотическому воспитанию молодежи, подчеркнул президент. Глава государства пожелал всем бодрости духа, неиссякаемой энергии, мира, добра и новых достижений. Объявлены лауреаты 22-го национального конкурса «Золотая литера». Редакция Брестской областной газеты «Заря» победила в номинации «Лучшие материалы по тематике межконфессиональных, межнациональных отношений и межкультурного диалога». Награду вручили директору, главному редактору газеты Игорю Гетману. Лауреатом конкурса «Золотая литера» в номинации «Лучшие материалы по тематике спорта и туризма» признана редакция газеты «Кобринский вестник». В номинации «Лучший сетевой проект редакции СМИ» победу одержала редакция «Столинской газеты «Новины Полесья». Лауреатом «Золотой литеры» в номинации «Лучший фотокорреспондент» стала редакция газеты «Брестский вестник».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. «Меркурий ГТК» вышел в плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу и сыграет первый матч четвертьфинальной серии сегодня в Бресте с пятой командой по итогам регулярного чемпионата гомельским ВРЗ. Первый матч серии состоится в Брестском дворце спорта «Виктория» и начнется в 12:30. Второй матч будет сыгран 20 мая в Гомеле. В случае равенства побед после двух игр решающая игра серии состоится в Бресте 24 мая. Победитель противостояния «Меркурий ГТК ВРЗ» продолжит борьбу за медали чемпионата в полуфинальной серии. В Бресте сегодня проходит отбор мальчиков и девочек 2020 года рождения в школу «Динамо Брест». Каждому ребенку выдан номер в виде наклейки на форму, по которому тренеры смогут отследить выступление. И вскоре после завершения отбора

0: Связаться с родителями относительно перспектив зачисления в школу «Динамо Брест». Новости компании. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375 29 232 44 44. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 с плюсом.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромет, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик «Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.by и по номеру 7176.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Финске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
4: МТ-банк.
5: Так... Потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
6: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
7: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
8: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
9: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, любителей активного образа жизни Брещины с Днем работников физической культуры и спорта поздравил Брестский областной исполнительный комитет. Ваша целеустремленность, трудолюбие и воля к победе прославляют наш регион на республиканской и международной аренах. Благодаря вашим усилиям спорт на Брещине стал символом здоровья, силы духа и национального единства, говорится в поздравлении. Особые слова благодарности выражаем ветеранам сферы, которые заложили прочность. Фундамент наших сегодняшних побед и передают свой бесценный опыт молодому поколению. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых ярких рекордов и громких побед во славу родной Брещины и нашей Беларуси. В Брестской области к концу года планируют оснастить все районные электрические сети беспилотными летательными аппаратами для обследования воздушных линий электропередачи. Об этом сообщили в РУБ-Брестэнерго. Энергетики региона активно применяют беспилотники с 2019 года. Сейчас на вооружении 4 мультикоптерных комплекса. 3 в службах высоковольтных РЭС «Баранович» и «Бреста» и «Пинска», 1 в службе распределительных сетей филиала «Брестские электрические сети». До конца года планируется приобрести еще 29 беспилотных комплексов для всех районов электрических сетей и обновление существующего оборудования. Использование БПЛА позволяет выявлять дефекты изоляции проводов, которые специалистам сложно обнаружить при плановых или внеочередных осмотрах земли.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Национальному парку Беловежская пуща передали под охрану места обитания птиц и насекомых, включенных в Красную книгу Беларуси. Решение Пружанского райисполкома номер 884 опубликовано на национальном правовом интернет-портале, сообщает Белта. Так, на территории Никорского лесничества обнаружены места обитания мухоловки Белошейки. Под охрану передано 14,5 гектаров. Жужелица шагреневая встречается в угодьях Сухопольского лесничества. Под охрану переданы более 22 гектаров. Жужелица мини-трие обнаружена на территории Новодворского и Сухопольского лесничеств. Места обитания жуков-краснокнижников на площади 30 гектаров переданы под охрану. Филиал Брестского областного краеведческого музея «Каменецкая башня» сегодня приглашает принять участие в презентации музейного занятия «Средневековые игры и забавы», во время которого посетители смогут познакомиться со средневековыми играми «Серсо», «Шары Мазло», разучить танец «Маразуля» и поучаствовать себя стрелком в средневековом тире. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой

0: 20%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
5: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-green.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Мы открылись. Самая уютная пан-оптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар Космонавтов, 116. Пан-оптика. Всегда отличный выбор.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Реклама. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Петрёрбанк.бай.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
2: МТ-банк. Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня вступает в силу закон о риэлторской деятельности, который упраздняет саму должность агента по недвижимости. Специалистам, желающим остаться в профессии, придется пройти аттестацию. В противном случае им грозит увольнение. Одновременно правительство утвердило новую систему предельных тарифов на риэлторские услуги. Для объектов стоимостью до 4200 базовых величин отменяется единый потолок в 3%. Вместо него появилась ступенчатая шкала, где комиссия варьируется от 3 до 6%. В зависимости от цены жилья. А для самой дорогой недвижимости с оценкой выше 12 400 базовых величин прежнюю многоступенчатую сетку заменили фиксированным тарифом в 1.5%. День работников физической культуры и спорта в этом году пришелся на 16 мая. Свой профессиональный праздник отмечают тренеры, преподаватели физической культуры и, конечно, спортсмены. Для девушек из волейбольного клуба «Прибужье» фактически есть два повода праздновать. Брестские волейболистки 9 мая в непростом матче чемпионата Беларуси обыграли могилевский «Коммунальник» со счетом 3-0. «Прибужье» вернулось на национальный пьедестал после двухлетнего отсутствия. Капитан команды Татьяна Холод рассказала Заре, как справляется с такой важной ролью. Главное правило, которому я стараюсь всегда следовать, поддерживать девчонок не только словом, но делом в первую очередь. Уверена, что всегда есть куда расти, поэтому будем еще усерднее работать в следующем сезоне и постараемся чаще радовать болельщиков победами, сказала Татьяна Холод.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. На Брещине стартовала республиканская информационно-пропагандистская акция МЧС «Безопасные каникулы». Лето традиционно считается временем отдыха и приключений, однако именно в этот период резко возрастает количество чрезвычайной ситуации с участием детей. Главная цель акции – напомнить взрослым и детям о ценности жизни и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, предупредить пожары, трагедии на воде и другие несчастные случаи с участием детей. По состоянию на 14 мая в Бресте зарегистрировано 49 пожаров с гибелью 4 человек, 23 загорания в природных экосистемах, от утоплений погибли 3 человека. Акция к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа, пройдет сегодня в Брестском городском центре культуры. Выступят специалисты по проблеме ВИЧ-СПИД, священнослужители и артисты. Можно будет пройти добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию по слюне. Начало в 15.00. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается

Ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
7: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
6: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
10: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка, бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С 1 июня повысится коммуналка. Теплоснабжение и обогрев воды подорожает почти на 7,5%. Повысятся и тарифы на электричество. В среднем платеж увеличится на 3 рубля 12 копеек. 2 рубля 60 копеек за отопление, 53 копейки за подогрев воды. В крупных торговых сетях Бреста продолжаются дни здорового питания. По инициативе облисполкома в ближайший месяц каждую пятницу в некоторых магазинах «Санта», «Евроопт», «Корона» и «Грин» будет проходить акция «День здорового питания», в ходе которого производители региона будут знакомить покупателей со своей полезной продукцией. Особый акцент на безглютеновые диетические продукты и товары без добавленного сахара. Главная задача акции – показать, что здоровое питание может быть одновременно вкусным, сытным, доступным и местным. По итогам пилотного периода лучшие и наиболее популярные у населения позиции могут занять постоянное место на полках.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Завтра Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. Жители Брещины всегда могут получить консультацию по вопросам ВИЧ-СПИД, позвонив в отдел профилактики ВИЧ-инфекций и парентеральных вирусных гепатитов Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по телефонам 53-06-59 и 58-94-54 в рабочие дни с 8 до 17. Пройти обследование на ВИЧ, в том числе анонимное, можно в любой организации здравоохранения, располагающей процедурным кабинетом. В аптеках области реализуются наборы для проведения самостоятельного экспресс-анализа на ВИЧ по слюне. Кобринский военно-исторический музей имени Суворова и компания «Мир живых игр» сегодня предлагают отметить Ночь музеев интерактивным квестом «Юбилейный детектив. Связь времен». Начало его в 19:00. Посетителей ждет решение исторических головоломок и загадок не только по истории Кобрина, но и связанных с событиями, личностями и фактами из мировой и отечественной истории. Гости смогут исследовать музейные залы, где каждый экспонат может оказаться уликой и встретиться с неожиданными известными персонажами прошлого, теми, кто когда-то ходил по Кобринской земле. Новости компаний. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Финске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Tokyo.by.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
3: МТ-банк. Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ-банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
5: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
4: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Заботой о самом важном.
6: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305/76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Жабинка.
3: 15 часов с новостями Жабинковского района. Мария Демчук, добрый день. На базе открытого акционерного общества «Рогознянский» Жабинковского района прошел районный выездной семинар, темой которого стала заготовка кормов, процесс от которого напрямую зависит успешная зимовка скота и экономика животноводства в целом. В мероприятии приняли участие руководители района, специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию, директора сельскохозяйственных организаций, их заместители по животноводству и производству, главные зоотехники и ветврачи, главные агрономы и инженеры. Программа семинара включала два ключевых блока – готовность всех сельхозорганизаций района к предстоящей кампании, отдельно рассмотрели практическую готовность в открытом акционерном обществе «Рогознянский». Участники семинара обсудили наличие необходимой техники и соблюдение технологических сроков, которые являются залогом качественной заготовки кормов. В целях развития индивидуально-жилищного строительства и обеспечения граждан участками в Жабинковском районе продолжается работа по строительству новых кварталов. В районе готовят к продаже 10 участков деревни Саки. Аукцион по продаже запланирован в июле. На данный момент в новом квартале индивидуальной жилой застройки деревни Саки силами Жабинковского ДРСУ номер 103 завершается строительство дорог из асфальтобетона. Общая протяженность строящихся дорог составит 700 метров. Для обеспечения прочности и долговечности полотна специалистам предстоит уложить порядка 900 тонн асфальтобетонной смеси. Завершение строительства дорог значительно повысит привлекательность нового квартала для будущих жильцов. Жабинковская земля стала местом престольного торжества в память святителя Кирилла Туровского. Для жителей Жабинковщины это имя звучит особенно трепетно, ведь именно в городе-спутнике Жабинка возведен и действует храм в честь этого великого молитвенника и проповедника. Божественную литургию в храме в честь святителя Кирилла Туровского возглавил архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Высокопреосвященному владыке сослужило духовенство Жабинковского благочиния и города Бреста.
2: Новости.
3: В Жабинке прошел традиционный патриотический забег. Участников объединила память о великой победе советского народа в Великой Отечественной войне. Спортивное событие, ставшее уже доброй традицией, собрало более сотни неравнодушных жителей. На старт вышли участники всех возрастов. Забег в Жабинке в очередной раз доказал, история героев жива в сердцах потомков, а уважение к прошлому идет рука об руку со стремлением к здоровому будущему. На базе Ленинской средней школы имени Мигеля состоялся районный этап военно-патриотической игры «Зорница». В игре приняли участие 5 учреждений образования района – 1-я, 2-я и 3-я городские школы, среди сельских школ – Ленинская и Ракитницкая. С напутственными словами и пожеланиями честной борьбы к командам-участникам обратился начальник обособленной группы Жабинковского района майор Сергей Староселец. По итогам соревнований первое место у команды средней школы номер 1 Жабинки имени Зубачева, второе место заняла команда средней школы номер 3 Жабинки, третье место у команды Ленинской средней школы имени Мигеля. Для ребят это отличный шанс проявить и показать себя как в одиночной строевой подготовке, так и в составе команды, проходя все испытания. В Республиканском образовательно-оздоровительном центре патриотического воспитания детей и молодежи в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» подвели итоги областного этапа военно-патриотической игры «Орленок-2026», которая проходила 13 и 14 мая. Среди участников 19 команд и 190 школьников, лучшие учащиеся из всех уголков Брещины, которым представилась возможность проявить себя в строевой подготовке, силовых упражнениях, а также интеллектуально, в знании истории Беларуси и событий Великой Отечественной войны. Команда средней школы номер 1 Жабинки имени Зубачева «Каскад» показала характер и волю к победе и по итогам игры заняла почетное 3-е место. С новостями Жабинковского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
2: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, ночью и утром на большей

В большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 22-24. В Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
0: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
0: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Вы удивитесь, но корни железных дорог прослеживаются еще в 6 веке до нашей эры, когда люди вручную тащили грузы по обозначенным путям. Подобие современной железнодорожной техники появилось в Великобритании в 18-19 веках, сразу после появления паровой машины. Спустя столетия возникли первые поезда, принцип работы которых строился на использовании электричества. Отправляясь в музей железнодорожной техники в Бресте, не ждите застекленных витрин со скучными экспонатами. Здесь живет металл. Это место пропитано романтикой дальних странствий. Заинтригованы? Тогда поехали! Открытие музея состоялось в 2002 году. Экспонаты выставлены прямо на путях общей протяженностью в 1200 метров. На них поезда всевозможных размеров, форм, происхождения и возраста. Удивительно, но практически все они действующие и готовые отправиться в путь. Именно поэтому используются в киносъемках и экскурсионных поездках. Музей справедливо гордится собственной фильмографией. Его экспонаты можно увидеть в лентах «Последний бронепоезд», «Снайпер 2», «Застава Жилина» и, конечно, Брестская крепость. В музее железнодорожной техники в Бресте представлены образцы, имеющие историческую ценность. Под открытым небом посетители ожидают локомотивы разных эпох, снегоуборочная техника и пассажирские составы. А не так давно на территории комплекса появился не имеющий аналогов экспонат. Им стал чешский локомотив середины 20 века, колесивший более 30 лет по дорогам Беларуси. Однако стоит отметить, что старинные паровозы передвигались по совершенно другим путям, нежели современные поезда. Если вы любитель не только посмотреть, но и послушать, знакомство с экспозицией сопровождается увлекательным рассказом опытного гида. Ну и, наконец, в музее действует особое правило – все для гостей. Желающие получают шанс осмотреть экспонаты изнутри. Хотите попасть в локомотив, нажимать кнопки, тянуть стоп-кран и рычаги, почувствовать себя машинистом? Пожалуйста, вам будут рады в музее железнодорожной техники в Бресте.
0: Брест аудиогид. Наша музыка.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
0: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло — это то, что надо.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45. Наши песни.
3: Ты знаешь, этот год изменил много.
4: И что же?
3: В нем появилась ты.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.
0: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. От DJ First Line. Let's go, go, go. DJ First Line. First Line. First Line.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23, в Пинске ночью 10-12, днем 22-24, в Бресте ночью 11-13, днем также 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26, в Барановичах 21-23, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.

0: наши песни.
1: Как же вычеркнуть тебя из снов?

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26, в Барановичах 21-23, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших. Не сможем любить.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26, в Барановичах 21-23, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Слухай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.